А в своем бесцвете гора ожидаешь, не умею на кума. Не умею на кума. Может, бахтом, а когда стоишь на кума, а он за азанью хачу шейку.